радио твоего дня. You know what?

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

Альфа Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Альфа-радио. Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.
3: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

только твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: радио твоего дня.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.
0: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Есть отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда стоит.

всегда найти свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Мелодии

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил президента Монголии с национальным праздником на Адамам. Фестиваль, уходящий корнями в историю вашей страны, ярко демонстрирует уникальность Монголии, самобытность ее культуры и неиссякаемую энергию народа, говорится в поздравлении. Президент Беларуси пожелал президенту Монголии и всему монгольскому народу благополучия и процветания. «Пусть вечно синее небо Монголии всегда будет безоблачным», – пожелал глава государства. Беларусь готова делиться с Узбекистаном опытом в сфере развития атомной энергетики. Об этом президент заявил в минувший четверг по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. С учетом строительства в Узбекистане АЭС готовы делиться имеющимся у Беларуси опытом в этой области, в том числе и кадрами, что уже сделано, сказал глава государства. Президент также заявил о готовности к активному взаимодействию по самому широкому кругу направлений, включая энергетику. Отмечу, в Узбекистане реализуется масштабный проект по созданию первой в стране атомной электростанции в Джизакской области. Строительство стартовало в июне этого года. В Беларуси скорректирована система регулирования цен, действующая в стране с конца 2022 года. Соответствующее постановление Совета министров накануне подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Изменен размер установленных предельных максимальных надбавок на отдельные импортные и отечественные товары, такие как молоко, кефир, сметана, черный и зеленый чай. При этом повышение цен на импортные товары не окажет влияния на рынок, так как отечественные товары занимают уверенную позицию на внутреннем рынке. И в завершении выпуска «Парк высоких технологий» подготовил ежегодный справочник для абитуриентов, которые планируют поступать в белорусские университеты на IT-специальности. В издании собрана полная информация об IT-факультетах университетов страны, описание специальностей, планы приема на этот год, проходные баллы прошлых лет, стоимость обучения, условия проживания в общежитиях, а также сведения о военных кафедрах. Дополнительно представлены данные о местах трудоустройства выпускников, совместных лабораториях и филиалах кафедр, которые действуют при поддержке резидентов парка высоких технологий. Официальные курсы Нацбанка на выходные: доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 14, в Гомеле 15 градусов тепла, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 16. Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
3: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство на Купале». И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
4: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко поздравил сегодня народного артиста России Эдгарда Запашного с 50-летием. «Мы знаем и ценим вас как доброго друга Беларуси. Уверен, ваша творческая и общественная деятельность будет и далее способствовать укреплению культурных связей между нашими странами», подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал Эдгарду Запашному здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых вершин. В Беларуси изменен порядок закупок товаров за счет собственных средств. Накануне вступило в силу постановление Совета министров о порядке осуществления закупок товаров за счет собственных средств. Как пояснили в марте, документом определен единый порядок для государственных организаций республиканского и местного уровней, участников холдингов с участием государства. Обозначены нормы по исполнению и изменению договоров, особенности для приобретения в аренду техники, выполнения работ, оказания услуг с использованием техники. Также сохранены подходы к приоритету закупок у производителей и согласованию закупок иностранных товаров с Комиссией по промышленной политике. Развитие торговых отношений Беларуси и Саудовской Аравии рассмотрены в Комитете государственного контроля. Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов накануне встретился с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах Игорем Белым. На встрече были рассмотрены практические вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Саудовской Аравией, а также шаги по дальнейшей реализации двусторонних договоренностей. Особое внимание уделено продвижению инициатив белорусской стороны и новым механизмом взаимодействия. Решением руководства страны председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов закреплен за развитием торговых отношений с Саудовской Аравией. Завтра 900 бегунов из Беларуси, России и Таджикистана примут участие в экстремальном забеге в Бресте. В зависимости от возраста им предстоит преодолеть различные дистанции. Основная трасса для взрослых составит 7 километров и будет включать 20 препятствий. Для детей подготовлена 2-километровая дистанция с 10 препятствиями. Старт и финиш в городском саду. Сам же маршрут пройдет по набережной реки Муховец и Экотрапе. Событие традиционно привлекает как профессиональных спортсменов, так и любителей активного отдыха. Официальные курсы Нацбанка на выходные: доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Бресте и Гродно плюс 17, в Минске 20 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 22, в Гомеле плюс 23. Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство на Купали». И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Голосы с места.
1: Детка, расскажи стишок, встань на табуреточку. Как простому люду жить, западному впредь? Из субстанции одной, как слепить конфеточку? Вот уже и мясо зло,

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
1: 16+.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Как я и обещал, мы продолжаем нашу передачу, и сегодня я продолжу рассказывать про метеозависимых людей. В прошлой передаче я рассказал сами механизмы. Сегодня я просто хочу сказать или, может быть, повторить о том, что, конечно же, такие факторы, как смена погоды с холода на тепло, либо с жары на холод, снижение атмосферного давления перед дождями, магнитные бури, да, это все влияет на наш организм, на людей, у которых есть проблемы с эндокринной системой, с опорно-двигательной системой, сердечно-сосудистой, неврологической системой. Да, ну, большой пласт очень, поэтому у нас большое количество метеозависимых людей, и на работе мы можем видеть, что как только меняется атмосферное давление, как только планируется меняться погода, есть люди, которые уже начинают нервничать, жаловаться, что им плохо, и это на самом деле так, потому что если мы говорим, что вот эти вот все факторы, которые запускают изменения в нашем организме, то со стороны неврологической системы будет у этих людей отмечаться головная боль, мигрень, головокружение, шум в ушах, такое может быть однозначно, особенно когда падает атмосферное давление перед дождем, сонливость, либо наоборот стойкая бессонница. Это характерно при магнитных бурях. Раздражительность, резкие перепады настроения. Человек не может себя контролировать, ему плохо, у него меняется настроение, он раздражителен. Как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», да? Когда героиня говорила, таких хочется устроить скандал. Поэтому вот это мы должны понимать, что, скорее всего, если человек хороший, это просто не потому, что он тут распсиховался, потому что давление может снижаться или погода меняться. Ну и, конечно же, очень важный аспект – снижение концентрации внимания и общая вялость. Это тоже очень важно. И вот здесь как раз-таки метеозависимые люди должны четко понимать, что если вы реагируете на вот эти все изменения снижением концентрации внимания, и вы автомобилист, то я не рекомендую в это время садиться за руль, потому что риск аварийности резко повышается. Со стороны сердечно-сосудистой системы, конечно, скачки артериального давления вверх, это когда, как я уже в прошлый раз говорил, идет резкое похолодание, к примеру. Скачки давления вниз, снижение давления, это когда резкая жара, да, мы понимаем. Учащение сердцебиения в виде тахикардии, нарушение ритмов сердца, если у людей раньше такое было в анамнезе. Боли в области сердца, ну это понятно, когда нагрузка возрастает, когда сердце работает как мотор на полных оборотах, конечно же, будет ощущаться и присутствие в грудной клетке нашего сердца, которое пытается выскочить. Нехватка воздуха, одышка при минимальной нагрузке. Это тоже очень характерно. Со стороны опорно-двигательной системы. Это ломота в суставах, выкручивание суставов наших, мышечная слабость, тяжесть в икрах. Некоторые говорят, что мне туда кипятка налили, да, вот ощущение такое, как будто жжет. Или наоборот, говорят, у меня икры свинцовые, да, вот это очень характерные вещи. Конечно же, в основном страдают коленные суставы. Бывает, конечно, когда и тазобедренные, то есть, ну, крупные суставы, но с учетом того, что очень сложный сустав коленный, и в процессе нашей жизни он больше всего подвергается различным ушибам, травмам, особенно в детстве, когда мы на эти вещи не обращаем внимания, потом это начинает уже сказываться. Ну, либо места переломов, даже где-то там в детстве, которые срослись, конечно же, это тоже характерные места, когда начинают ощущаться такое выкручивание, растяжение, очень дискомфортное ощущение. Но, уважаемые радиослушатели, конечно же, погода – это лишь маленькая составляющая того, которая показывает нам, что в нашем организме что-то не так. Ведь, опять же, мы должны четко понимать, есть люди, у которых все хорошо со здоровьем, и они не метеозависимы, либо очень-очень слегка. А есть люди, которые очень серьезно метеозависимы. И вы знаете, наверное, это неспроста так происходит, потому что, ну, тут уже, наверное, природа дает нам еще один шанс для того, чтобы мы обратили внимание на свое здоровье, что, наверное, в нашем организме что-то не так. И все-таки решили этот вопрос. Почему? Потому что если у нас есть изменение артериального давления на фоне смены климатических явлений, то, наверное, наше лечение не сбалансировано, и нам стоит все-таки обратиться к врачу для того, чтобы он подобрал более эффективное лечение. Либо, может быть, мы решаем, что прием препаратов для нормализации работы артериального давления сожалению, регулярно это и не обязательно. Если я хорошо чувствую, почему я буду принимать, а я забыл или забыла, ничего страшного, потом выпью. Такие случаи есть. И давайте признаемся, это достаточно часто. По некоторым оценкам, люди, которые недобросовестно выполняют рекомендации врача, порядка 40%. А есть люди, которые не выполняют рекомендации врача, когда он приписывает препараты и говорит, что у вас беда, что вам надо принимать, 20%. Которым наплевать на собственное здоровье. Это оценка не только белорусских врачей, но и вообще ученых-медиков по всему миру. Мы все такие. И в Белоруссии есть безалаберные люди, которые наплевательски относятся к собственному здоровью до определенного момента, скажу. Ну и в других странах в том числе. Поэтому чем меньше этот процент и тех, тем лучше же для организма, для человека. Поэтому мы должны с вами понимать, если на фоне снижения давления у нас начинают там головные боли и еще что-то, мы должны обратиться к врачу, мы должны посмотреть, что же происходит. Может быть, есть какое-то заболевание, которым вы еще не знаете. И здесь стоит дообследоваться. Поэтому вы, уважаемые радиослушатели, все-таки должны понимать, что диспансеризация не просто так придумана Министерством здравоохранения Беларуси для того, чтобы вот каждого затащить в поликлинику, чтобы он дал ей нагрузку, чтобы проверить ваши анализы. Нет. Поверьте, медикам хватит на что тратить свои силы. Поверьте, государству хватит денег, целей, на какие можно потратить деньги. А не только на ваше здоровье. Но когда государство гарантирует, что эти обследования для человека бесплатны, обязательны, что надо пройти, это все-таки надо сделать. Ну и самое главное, мы должны четко понимать, что вот все эти проблемы, когда мы начинаем очень-очень хорошо реагировать на изменения давления, чаще всего происходит на фоне малоподвижного образа жизни. Когда наши сосуды не тренируются. Ведь я не зря говорил в прошлой передаче, что стресс – это хорошо. Когда наш организм испытывает какой-то стресс, но это должен быть не запредельный стресс, короткий, не длительный по времени. Тогда это просто хорошая, нормальная тренировка для нашей иммунной системы, для наших сосудов, да, для гормонального фона, для работы наших внутренних органов. Но когда мы с вами большинство дня рабочего проводим за компьютером, либо просто там сидим, да, потому что, ну, сейчас большое количество все-таки работ выполняется в офисах, за рабочим столом. Мы, конечно же, психоэмоционально устаем, потому что идет нагрузка на головной мозг, там еще. И мы, что мы делаем? Мы приходим домой, мы с вами поужинали, потому что днем мы герои. Иногда не получается у нас покушать, да. Мы это в ранг героизма возводим. Домой приходим, нахомячились, сели возле телевизора на диване и смотрим телевизор, потому что мы устали. Потом мы немножко отдохнули, пошли, помылись, легли в кровать, посмотрели какие-нибудь там мессенджеры, социальные сети и уснули. Ну, зачастую у определенного количества населения именно так и происходит. Вот это и есть в чистом виде малоподвижный образ жизни. И даже если он не приводит к полноте, да, когда вы там умеренно питаетесь, я все равно говорю, что малоподвижный образ жизни – это опасная вещь, потому что наше сердце работает на малых оборотах. Оно не тренирует само себя. Наши сосуды не умеют реагировать на сужаться и расширяться при каких-то изменениях нашего положения тела или еще каких-то вещей. И когда наш организм разбалансируется от того, что он не тренируется, конечно, когда на нас влияет геомагнитная буря, когда идет изменение атмосферного давления, ну, наш организм, конечно, для него это стресс. Боже, что происходит, да? Я не понимаю, что он начинает всеми системами, лампочками внутри гореть, мигать, ну, а это выливается в головные боли, мигрени и так дальше, то, что я говорил. Хронические заболевания, гипертоническая болезнь, различные аритмии, хронические повреждения суставов, бронхиальная астма в том числе, это все, если они не контролируемые медикаментозно, это все факторы, которые будут очень плохими вашими советниками в том, что на вас будет действовать кто-то извне в виде изменений погоды. Поэтому эти заболевания должны быть четко контролируемы. Благо, медицина 21 века шагнула настолько далеко, что люди, которые имеют у себя гипертоническую болезнь, бронхиальную астму, там, сахарный диабет. Ну, при приеме, правильном приеме и четком, тактичном приеме тех препаратов, которые назначил доктор, никак на образ жизни не влияет человека вообще. Он может заниматься спортом, вести активный образ жизни. В принципе, только на голове не ходить не стоит, особенно если раньше вы не тренировались. А так вы можете продолжать жить обычной, нормальной жизнью. Поэтому эти вещи надо очень и очень внимательно тоже контролировать. Я имею в виду заболевания свои. И, конечно же, истощение нервной системы. Я когда-то говорил, ну, это не я сказал, не я придумал, я только повторяю периодически, все болезни от нервов. Мы это знаем прекрасно. Это на самом деле так. Стресс, особенно острый стресс, либо хронический стресс, это очень опасная вещь. Почему? Потому что здесь я говорю острый запредельный стресс, да, мы чем-то настолько взволнованы, что у нас наш кортизол, наш адреналин, они просто вот практически через уши выплескиваются, следовательно, сужаются сосуды, повышается артериальное давление, глаза на лоб лезут, мы красные, пунцовые, звенит всеми звонками головной мозг, да, головная боль у нас, бессонница у нас. Это на самом деле разнос. Либо хронический стресс, когда мы просто вот запахались, как маленькая пони, да, и вот работаем, и мы понимаем, что нам медаль дадут уже, скорее всего, посмертно. Вот. Поверьте, ни к чему хорошему это не приведет. Что касается вот этой вот запашки на работе, знаете, мы должны четко понимать, что незаменимых людей нет, это раз. Во-вторых, если вы так запахиваетесь, что вы сходите фактически с ума, значит, вы, наверное, не умеете работать. Не потому, что вы некомпетентны, а потому, что вы не можете поставить свой, распланировать свой распорядок рабочего дня. И мы должны здесь сказать «стоп, машина», посмотреть на себя со стороны, на ситуацию со стороны и попытаться выйти чем раньше с этой ситуации, тем лучше. У вас есть нормальный рабочий день, вы, может быть, уберете с рабочего стола компьютера социальные сети, да, потому что я на секундочку зашла либо зашел, полчаса у нас нет, а потом в конце рабочего дня, когда надо уже собираться домой, руководитель спрашивает, мы понимаем, что мы не выполняем какой-то объем работы. Ну, это я так маленький пример привел, но организация рабочего места очень хорошо влияет на снижение хронического стресса, мы это точно должны понимать. Правильное питание у нас должно быть, как не крутите, трехразовое питание в обед необходимо и отдохнуть головой, и немножко перекусить для того, чтобы наш организм получил энергию. Потому что, когда мы к концу дня рабочего понимаем, что мы ничего не ели, ну, извините, мы просто высаживаем свой желудок, потому что кислотность повышается, а пища туда не попала. Мы нарушаем процесс пищеварения. Наш организм как потреблял энергию, так и потребляет откуда. Он начинает стрессовать, он начинает уже тогда недополучать энергию, выхолащивать ваш организм. И это тоже очень хорошо. Поэтому здесь хронический стресс, конечно же, это не друг, а реальный враг, который как раз-таки и способствует тому, что мы становимся метеозависимыми. Ну и, конечно же, дефицит сна. То есть, если мы вдруг по каким-то причинам, ну, опять же, хронический стресс, как правило, мы ложимся спать, мы думаем, боже, как же ж нам тут завтра рабочий день сорганизовать, к примеру, либо у кого-то какой-то серьезный стресс. Мы не должны затягивать себя, потому что человек, не высыпаясь, прежде всего он обрушивает свою иммунную систему и свой гормональный фон. Остановить эти вещи можно, но этот процесс очень длительный, поверьте. А обрушить его можно мгновенно. Поэтому, если вы вдруг понимаете, что у вас есть бессонница, стоит обратиться к вашему лечащему врачу, рассказать ему о ситуации. Он порекомендует, во-первых, какие-то возможные препараты для того, чтобы вы все-таки начали немножко высыпаться. Да, порекомендует обратиться, может быть, к психологу, либо вы сами к нему обратитесь. Ничего зазорного здесь нет, но выход из ситуации надо находить заранее, до того, когда уже наш организм начал давать серьезный сбой в виде появления каких-то хронических заболеваний. Потому что, поверьте, их лечить крайне сложно, а иногда они не вылечиваются, но медикаментозно поддерживаются на определенном качественном уровне. Надо нам это? Наверное, не надо. Поэтому все-таки мы должны четко понимать, что изменение массы тела в виде ожирения, малоподвижный образ жизни, хронические заболевания, вредные привычки, уважаемые радиослушатели, курение особенно, но алкоголь в значительных количествах, это, конечно, тоже достаточно серьезный яд. Когда у нас жара запредельная, алкоголь здесь, ну, извините, это не то, что не помощник, а в прямом смысле враг, потому что мы еще плюс ко всему тому, что наш организм в стрессе, мы его еще и алкоголем пытаемся насытить, неважно, крепким либо слабым, все равно это однозначно не наш союзник. В данной ситуации, когда у нас резкое похолодание, вот просто я хочу сказать, мы должны четко понимать, что мы должны сминимизировать количество времени, находящегося на улице. Да, мы должны одеваться по сезону, мы не должны себя перегревать и ни в коем случае не давать замерзать нашему организму. Обувь прежде всего должна быть комфортной и должна быть теплой для того, чтобы наши ноги чувствовали свою защиту, потому что ноги страдают чаще всего, они подмерзают, и поэтому как бы мы не были тепло одеты, если у нас холодные ноги замерзшие, то, поверьте, нашему организму до лампочки он воспринимает просто как переохлаждение всего организма. Да? Обязательно перчатки, головной убор и берегите свое горло. Если мы говорим о аномальной жаре, мы должны четко понимать, что нахождение на открытом солнце должно быть минимальным. Плохо проветриваемым помещение должно быть минимальным. Помещение не должно быть душным. Мы не должны находиться в местах, где вообще духота, потому что тепловой удар наступает достаточно быстро. И настолько незаметно, как какой-то там коварный враг, который подкрадывается из-за угла. Это тоже мы должны четко понимать с вами. Одежда не должна быть синтетической, она должна быть свободной. Хлопок, лен, конечно же, это очень хорошие вещи. Обувь должна быть комфортной, потому что мы должны четко понимать, что когда она жара, вот такая, как у нас сейчас была, отекают ноги, отекают руки, да, у нас потом вечером мы приходим, не можем кольцо снять с руки, мы пошли в обуви, обратно мы уже чуть идем, потому что нога увеличилась в размере. Это все не потому, что у вас там сбой такой какой-то серьезный произошел, это потому, что наш организм, он очень хитрый еще ко всему прочему, и он понимает, ага, аномальная жара, значит, я сейчас буду потеть, повышается температура, теплоотдача увеличивается, поэтому я не буду так просто транжирить влагу, которая находится в моем организме. Я ее буду аккумулировать. И она аккумулируется у нас, даже когда мы пьем достаточное количество воды. Некоторые говорят, ой, я отек или отекла, я не буду пить. Ни в коем случае. Надо пить достаточно, особенно в жару, 2-2,5 литра жидкости. Здесь иногда наступает парадоксальная реакция. Когда мы пьем мало, организм понимает, извне жидкость не поступает. И я ни капли наружу не отдам. И тогда выделительная система, наши почки снижают свою активность, фильтрацию и образуются отеки. А вот наоборот, когда мы пьем достаточное количество, 2-2,5, а то и 3 литра жидкости, то поверьте, на фоне высокой температуры вам организм скажет только спасибо, потому что и почки ваши будут хорошо работать, и отеков таких выраженных тоже не будет. Это тоже очень важно. Ну и, конечно же, магнитные бури. Значит, надо слушать прогноз погоды. Да, наших ведущих экспертов, они иногда говорят о каких-то вспышках аномальных, мы тоже должны к ним прислушиваться. Мы должны четко понимать, что если есть какая-то большая вспышка, и у нас на этом фоне начинается там мигрень, головные боли, ну, мы должны запастись спазмолитиками для того, чтобы мы могли их принимать, для того, чтобы наши сосуды головного мозга могли нормально реагировать на все возможные колебания, изменения, либо другие препараты. То есть начинать свой организм спокойно к этому готовить. Ну и, конечно же, когда идет изменение атмосферного давления, когда у нас начинают наши ножки подкручивать, да, либо там места застарелых переломов, то здесь, конечно, можно спокойно, без всяких проблем, использовать мази, которые помогают нам, там, согревающие мази, мази с нестероидными противовоспалительными препаратами, да, которые мы втираем и облегчает, потому что, понятно, что эта ситуация кратковременная, она может там несколько дней длиться, но не надо доводить себя до того, что мы не можем заснуть, что у нас ноги крутят, да, не надо доводить до того, что у нас на фоне того, что у нас болят там суставы, поднимается артериальное давление, есть какой-то симптом, не ждем, пока он разовьется, мы его спокойно сразу же начинаем минимизировать. Вот это самое главное, что мы должны с вами знать и то, что я хотел вам донести. Поэтому, уважаемые радиослушатели, слушайте свой организм. Мы должны четко понимать, что наш организм тем, что ему что-то болит, он наоборот говорит, как его сберечь. Поэтому прислушивайтесь к своему совершенному механизму. Нет в мире ни одного более совершенного механизма. Еще никто никогда не создавал и вряд ли сможет создать. Поэтому если мы будем хорошо обслуживать наш организм, он нам прослужит бесконечно долго. Поэтому всем желаю дожить до 150 лет. Может быть и дальше в здравии, в хорошей физической форме. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Радио Победа.by. Включи и слушай. Наша победа, наше радио.
0: В дороге, на работе, дома.
1: Альфа-радио.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко во Дворце независимости провел переговоры с президентом Узбекистана, который 8 и 9 июля посещал Беларусь с официальным визитом. По итогам переговоров глава государства заявил, что Беларусь продолжит выделять гранты для обучения талантливой молодежи из Узбекистана в лучших белорусских вузах.
1: Приоритетное внимание мы уделяем сотрудничеству в области образования. Продолжим выделять гранты для обучения талантливой молодежи из Узбекистана в лучших белорусских вузах. Планируем и далее приглашать узбекских ребят на отдых в Беларусь, в том числе в наш национальный детский лагерь «Зубровник». Подтверждением дружественных связей между нашими народами стала состоявшаяся закладка аллеи белорусско-узбекской дружбы в парке 900-летия Минска, который, что весьма символично, расположен на улице Ташкентской.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в минувший четверг подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном. Декларация нацелена на углубление взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике, различных направлениях межрегионального сотрудничества. По итогам переговоров глав государств подписан пакет документов, в их числе дорожная карта по развитию торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном на 2026-2030 годы. Белорусская атомная электростанция – это грандиозное сооружение и высокотехнологичный проект, которым гордится Беларусь. Об этом заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Качанова во время посещения станции. Она напомнила, что сегодня АЭС обеспечивает 40% электроэнергии страны. Спикер отметила, что на АЭС созданы безопасные условия для работы сотрудников, на которых лежит большая ответственность. Особое внимание уделяется и подготовке квалифицированных специалистов. Для этого здесь созданы прекрасные условия, сказала Наталья Качанова. Республиканский праздник Купалья или Александрия собирает друзей проходит сегодня в агрогородке Александрия Шкловского района. Для гостей подготовлены тематические выставки, сырный фестиваль, цирковое шоу и большой гала-концерт с участием белорусских и российских артистов. На территории работает множество интерактивных площадок. Среди них мерч первого зроблена у Беларуси, а также площадка, которая презентует туристический потенциал нашей страны. В год белорусской женщины представлена площадка под покровом Купальской Берагини. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 18, в Минске 19 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 21, в Гомеле плюс 22. Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба «ДОСАВ», концерт «Союзное государство на Купале» и главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Ты слушаешь

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Радио твоего дня.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу.
1: И от ведущих белорусских средств. Массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Минувший четверг президент Беларуси провел переговоры с президентом Узбекистана. Во время переговоров в широком составе Александр Лукашенко дал высокую оценку достигнутому уровню белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, атмосфере дружбы и доверия. Он отметил, что подписание декларации об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном является историческим событием и придает визиту особое значение.
1: Мы успешно выполняем достигнутое в 2024 году в Ташкенте договоренности увеличить объемы нашей торговли. В 2025 году товарооборот вырос на 35,5%. В январе-мае нынешнего года темпы роста еще выше, 36% с лишним. По итогам первой части переговоров в узком составе уверен, у нас есть реальные возможности выйти к 2030 году на товарооборот в 2 миллиарда долларов. В том числе за счет укрепления взаимодействия в сферах машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики и ряде других.
0: Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков принял копии верительных грамот, назначенного послом Мьянмы в Беларуси Маун Маун Со. Собеседники обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений с учетом договоренностей, достигнутых на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере. На встрече было уделено особое внимание выполнению дорожной карты по развитию двустороннего сотрудничества на 2026-2028 годы, реализации совместных проектов в сфере промышленности, кооперации, совершенствованию договорно-правовой базы взаимодействия. Популяризация биржевой торговли, расширение товарной номенклатуры и укрепление деловых контактов. Именно по таким направлениям Белорусская универсальная товарная биржа и посольство Бразилии в Беларуси намерены наладить совместную работу. Соответствующая договоренность достигнута по итогам визита в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи чрезвычайного и полномочного посла Бразилии в Беларуси. По словам дипломата, одна из основных функций посольства заключается в развитии торгово-экономических отношений с Беларусью. В связи с этим взаимодействие с биржей, как площадкой, на которой широко представлен белорусский бизнес, станет важным шагом в реализации экономических интересов двух государств. Парк общественного транспорта Беларуси за полгода пополнился почти на 500 единиц. Напомню, в конце прошлого года правительство утвердило госпрограмму «Транспорт Беларуси» на 2026-2030 годы. В числе приоритетов – улучшение качества транспортного обслуживания населения, развитие транспортного сообщения между Минском и городами-спутниками. Одна из задач – обеспечить доставку пассажиров из городов-спутников в столицу до точки въезда за период времени, не превышающий полчаса. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17, в Бресте и Витебске плюс 18, в Гомеле 19 градусов тепла. Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Привет снова, говорю тебе в эфире Альфа-Радио, и, конечно же, говорю это любителям музыки, классного настроения и, конечно же, самых известных, популярных мировых хитов. Это Альфа-Хит-Парад. 2 часа самых ярких музыкальных новинок и не только звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире Альфа-радио. За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, 20 топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: 20 самых горячих хитов недели.
0: Но начнем традиционно с новостей из мира шоу-бизнеса. Итак, Мик Джаггер выразил осторожный интерес к экранизации эпической истории The Rolling Stones, отвечая на вопрос о возможном биографическом фильме. В интервью одному авторитетному изданию фронтмен коллектива не исключил такой возможности. «Да, меня это интересует», — сказал Джаггер, отвечая на вопрос, привлекла бы его идея экранизации. Он быстро отметил сложности, связанные с сокращением 60-летней истории группы, заметив, что большинство биографических фильмов фокусируются на узком промежутке времени. Есть много способов снять биографический фильм, поэтому чаще всего, когда вы снимаете фильм, биографию, вы показываете небольшой фрагмент жизни человека, который обрамлен другими событиями. Джаггер привел в качестве примеров недавнее исследование. Он выделил биографический фильм о Бобби Дилане, совершенно неизвестное, который рассказывает о ранних годах Дилана в Нью-Йорке и его противоречивом переходе к электронной музыке. Он также упомянул свое участие в качестве продюсера в фильме 2014 года. Когда Джаггера спросили, на каком периоде творчества The Rolling Stones он хотел бы сосредоточиться, он признал сложность вопроса. Я не знаю, на каком именно этапе, потому что это очень долгий период. Эти комментарии стали самым активным ответом Джаггера на давние слухи о биографическом фильме о Rolling Stones. Хотя группа и ранее сопротивлялась полной биографической экранизации, опыт Джаггера в продюсировании фильма, конечно же, дает ему уникальное понимание этого процесса. Учитывая, что Rolling Stones до сих пор активно гастролирует и выпускает музыку, любой биографический фильм столкнется с проблемой передачи их хаотичной истории. Пока неизвестно, будет ли это единый фильм или все-таки многосерийная сага. В общем, интрига вокруг Джаггера говорит о том, что эта идея больше не исключена. С новостями, собственно говоря, на этом завершаем и переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам», Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: горячих хитов недели.
1: 18-я позиция The Door, Teddy Swims. Teddy Swims, американский исполнитель и автор, выступал с различными местными группами, затем начал выкладывать свои каверы в 2019 году на YouTube. Заработал первую известность и смог заключить контракт с известным звукозаписывающим лейблом. Ну а в 2020 году выпускает свой дебютный сингл и отправляется в первый тур. The Door, Teddy Swims, 18-е место.
0: 18-е место.

0: Вадимом Шепетом.
1: 17-я позиция. Апотек Розе и Бруно Марс. Питер Джин Эрнандес, настоящий артист, родился по знакам зодиака Весы 8 октября в городе столице Гавайев. Национальность мальчика сформировали его предки. Это пуэрториканцы и филиппинцы, а также евреи. Будущий вокалист взрослел в компании сестер. Кстати, у него был еще и сводный брат. Когда девочки подросли, они запустили свой собственный музыкальный коллектив и даже запустили реалити-шоу. Ну а музыкальным воспитанием Бруно Марса занимался отец Питер, участник местной рок-группы, который с юных лет присутствовал на всех выступлениях певца. А маме исполнителя известно то, что она имела музыкальное образование. К сожалению, в 2013 году женщина скончалась. Позднее на Суперкубке 2014 года музыкант посвятил ей выступление на барабанах. Несмотря на то, что родители артиста развелись, когда он был совсем маленьким, им удалось сохранить дружеские отношения. Марс рос подвижным ребенком. В 2 года певец получил кличку Бруно в честь популярного в то время рестлера, который отличался круглым лицом. С ранних лет Марс увлекался творчеством Майкла Джексона и Элвиса Пресли. Ну а в 7-летнем возрасте мальчик сыграл легенду рок-н-ролла в фильме «Медовый месяц в Лас-Вегасе». Питер так жился в роль, что еще долго в репертуар юного музыканта входили хиты Пресли, с которыми он давал концерт на Гавайях. Апотек Розе и Бруно Марс. 17-е место.
0: 17-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я позиция Spotify, Ava Max.
0: 16-е место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time won't wait.

17-я строчка. Апате. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апате. 16-я позиция. Spotify. Эйва Марс.

0: любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я позиция. Ху Чимин. Летом 25-го года состоялось долгожданное возвращение Чимина и Чонгука из армии. Событие взбудоражило фанатов по всему миру, ведь это приблизило завершение длительного перерыва в творчестве BTS, связанного со службой участников. Сразу же после демобилизации артисты отправились в офис, где провели прямой эфир и поделились впечатлениями от прохождения воинской обязанности. Пак признался, что чувствовал себя немножечко подавленным первое время, и поддержка Чонгука ему очень помогла. Даже когда их двоих отправили на линию, которая была расположена близко к опасной зоне, дружба помогла ребятам сохранять оптимизм. Ну и, конечно же, в ходе прямой трансляции участники BTS подтвердили, что уже готовят возвращение на сцену. Ху Чимин, 14-е место.
0: 14-е место.

0: Вадимом Шепетом.
1: 13-я строчка альфа-хит парада «Эспрессо» Сабрина Карпентер. Практически сразу со съемками истории Райли Сабрина начала певческую карьеру. В 2014 году вышел ее дебютный мини-альбом. Также певица исполнила саундтрек сериалу «Истории Райли». Полноформатный дебютный альбом Карпентер с восторгом приняли как поклонники, так и критики. И, конечно же, после этого пластинка выиграла целую радиопремию. Ну, очередной альбом певицы под названием «Evolution» появился в 2016 году. Тогда же Сабрина объявила о начале большого тура в его поддержку. Ярким хитом пластинки стал композиция, которая покорила весь мир. Ну а в 2017 году девушка также гастролировала по Европе. И, конечно же, покоряет весь мир до сих пор. «Эспрессо» Сабрина Карпентер. 13-е место.
0: 13-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11 место. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин.
0: 11 место.

Александр Лукашенко накануне подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участников Союзного государства от 24 января 2006 года. Расширяется перечень документов граждан Беларуси, по которым возможен въезд, выезд, транзитный проезд, передвижение и пребывание на территории России. Александр Лукашенко поздравил президента Монголии с национальным праздником Наадамом. Фестиваль, уходящий корнями в историю вашей страны, ярко демонстрирует уникальность Монголии, самобытность ее культуры и неиссякаемую энергию народа, говорится в поздравлении. Президент Беларуси пожелал президенту Монголии и всему монгольскому народу благополучия и процветания. Пусть вечно синее небо Монголии всегда будет безоблачным, пожелал президент. Накануне в столице состоялась отчетно-выборная конференция Федерации хоккея Беларуси, на которой руководство представило отчет о проделанной работе за прошедшие 12 месяцев. На пост председателя Федерации хоккея Беларуси единогласным решением был переизбран Александр Богданович, который занимает данную должность с октября 2021 года. Руководить Федерацией хоккея Беларуси олимпийский чемпион в гребле на каноэ будет до конца 2030 года. И в завершении выпуска фестиваль уличных видов спорта стартовал в Минске. Спортсмены из Беларуси и России соревнуются сегодня в зрелищных и динамичных дисциплинах, таких как стритбол, скейтбординг, забег с препятствиями, функциональное многоборье, эндуро и брейкданс. Масштабный спортивный праздник организован президентским спортивным клубом совместно с Минским городским исполнительным комитетом. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17, в Бресте и Витебске плюс 18, в Гомеле 19 тепла. Завтра в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

Добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая строчка — Overdrive от Offenbach. Известный дуэт Offenbach был создан в 14 году во Франции. Название команды получила в честь французского композитора Жака Offenbach. Первая популярность пришла с выпуском композиции, которые удивили весь мир. После этих работ началось сотрудничество с известными звукозаписывающими лейблами. Музыканты сотрудничали с Робином Шульцем и Тиесто. Overdrive от Offenbach. Десятое место.
0: Десятое место.

0: хит-парад. Девятая позиция — Джек Джонс, композиция «Whistle». Музыкант выступает под псевдонимом Джек Джонс. Это британский диджей, продюсер, певец, сонграйтер и ремиксер. Известен своей песней «I Got You», которая возглавила британский сингловый чарт, записанный в дуэте с Дюком Дюмоном. Юный музыкант вырос в межрасовой семье. Оба его родителя — педагоги. После того, как отчим познакомил его с афробитом, Джакс начал слушать хип-хоп и традиционную африканскую музыку. Его музыкальные интересы сформировало творчество таких музыкантов, как Тимбаленд и Родни Джеркинс. Но а с юного возраста Джакс изучал классическую гитару. В 15 лет он занялся битмейкингом. Яркий, талантливый музыкант. Джек Джонс, композиция «Whistle». Девятое место.
1: Девятое место.

Это «Золото хит парадов». Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция «Shotgun». Это диджей из Нидерландов. Они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая строчка. Лаурс и Напест. Лайв. Кэлвин Харрис в эфире Альфа-радио. Свои самодельные сольные записи музыкант публиковал на странице в MySpace и завоевал там популярность. Тогда же появился псевдоним Адам, стал Кэлвином Харрисом. В 2006 году Харрис подписывает контракт с издательской компанией, а также со звукозаписывающей фирмой. И уже через год состоялся релиз дебютного альбома исполнителя, который в Великобритании и США получил статус золотого. Стилистически музыкальный язык первых композиций был приближен к направлению электроклэш, а также напоминал звучание популярного жанра танцевальной музыки 80-х годов. Лаурс и Напест Лайв. Кэлвин Харрис. Шестое место.
0: Шестое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка. Over You.

0: Рада Гарри Стайлз, Оз Ит Воз. Попутно с музыкальной карьерой артист попробовал себя в свое время в кинематографе. Он снялся в военной драме «Дюнкерк». Ради роли певец не пожалел свою прическу, он расстался с длинными волосами, постригшись под ноль. Свои локоны музыкант передал в благотворительный фонд. Так вот, позднее в интервью Гарри рассказал, что был рад присоединиться к актерскому составу фильма, куда вошли, допустим, даже Том Харди и Финн Уайтхед. Но в 22-м году зрители увидели психологический триллер «Оливии Уайлд». «Не беспокойся, дорогая», где Гарри исполнил главную роль. Яркий, талантливый, разносторонний музыкант Гарри Стайлз, Оз Ит Воз. Пятое место.
1: Пятое место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая строчка. I like the way you kiss me. Артемас. В 22-м году певец перебрался в США и с тех пор старался выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличивая аудиторию своих слушателей на многих музыкальных площадках. Но в октябре 23-го года его очередной трек стал вирусным в ТикТоке и попал во все мировые чарты от Австралии и Британии до Швейцарии. Музыкальные критики заговорили об удивительной истории восхождения на мировой музыкальный Олимп. I like the way you kiss me. Артемас. Четвертое место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция «Fast» от Demi Lovato. Demi Lovato последовала примеру мамы, которая играла музыку в телекантри и выступала в группе поддержку своей любимой команды. Юная актриса в свое время училась играть на гитаре и фортепиано, брала уроки танцев и актерского мастерства. В интервью Demi Lovato призналась, что была вынуждена перейти на домашнее обучение в 7 классе из-за издевательств одноклассников. «Fast» от Demi Lovato. Вторая позиция «Серебро» радиочарта лучших любимых на этой неделе.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: недели. Итак, первое место радиочарта лучших и любимых. Азизам, Эд Ширан. Это альфа-хит-парад. Появление звезды в седьмом сезоне «Игры престолов» все время вернуло скандалом. Певец согласился на участие в драме, чтобы порадовать актрису, которая воплотила Арию Старк. Эд появился в образе поющего солдата, но вызвал гнев зрителей. Его раскритиковали за бездарную актерскую игру и обвинили создателей в том, что проект утратил реализм. В ответ на последнее заявление Ширан отметил, что вряд ли можно назвать реалистичным сериал, в котором есть драконы. Скандал не вызвал артист отвращения к кино. Наоборот, в 2019 году он появился в эпизоде драмы «Современная любовь». Затем зрители увидели Эда в облачении имперского штурмовика в фильме «Звездные войны. Скайуокер. Восход». Разносторонний, яркий, талантливый музыкант Эд Ширан и композиция «Азизам» снова на первой строчке «Альфа-хит-парада». Лови этот мега-хит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, «Альфа-хит-парад» ждет тебя в эфире «Альфа-радио» каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте «Альфа-радио». Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе музыкального, летнего, жаркого настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
1: Первое место.

0: Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Александр Лукашенко приветствовал интерес узбекского бизнеса к созданию в Беларуси современных животноводческих комплексов. Об этом он заявил в минувший четверг на переговорах в широком составе с президентом Узбекистана. Президент отметил, что 2 года назад стартовал первый инвестиционный проект в сельскохозяйственной отрасли – создание в Ташкентской области передового птицеводческого комплекса полного цикла. Этот проект успешно развивается. Александр Лукашенко также приветствовал интерес узбекского бизнеса к созданию современных животноводческих комплексов на Витебщине.
1: Для вас это возможность производить и поставлять в Узбекистан высококачественную мясную продукцию, ну, которую вы произведете сами. А для Беларуси это люди, новые рабочие места и развитие села. Росту числа таких проектов будет способствовать недавнее присоединение Узбекистана к соглашению о свободной торговле услугами, учреждении деятельности, осуществлении инвестиций в рамках Содружества независимых государств. Теперь в нашем распоряжении не только двусторонние, но и многосторонние инвестиционные механизмы.
0: В продолжении темы президент обратил внимание и на развитие других направлений сотрудничества. Так, прошедший накануне в Минске 3-й форум регионов Беларуси и Узбекистана подтвердил стратегический курс на активизацию многоплановых межрегиональных связей. Кроме того, до конца текущего года пройдут медицинские и туристические форумы, очередной белорусско-узбекский форум высшего и профессионального образования.
1: Безусловно, мы не ограничиваемся исключительно экономической сферой. Не менее важны развитие межрегионального сотрудничества. Это очень важно, мы по опыту с Россией это знаем. Реализация совместных проектов в научно-технической, социальной, культурно-гуманитарной областях. Накануне вашего визита, уважаемый Шавкат Мирамонович, в Минске успешно прошел 3-й форум регионов Беларуси и Узбекистана. Это очень хорошее мероприятие. Именно с Узбекистаном нами запущен уникальный формат. Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. 3 заседания которого состоялись под эгидой спикеров верхних палат парламентов.
0: В Беларуси скорректирована система регулирования цен, действующая в стране с конца 2022 года. Соответствующее постановление Совета министров накануне подписал премьер-министр Беларуси. Изменен размер установленных предельных максимальных надбавок на отдельные импортные и отечественные товары, такие как молоко, кефир, сметана, чай черный и зеленый. При этом повышение на импортные товары не окажет влияния на рынок, так как отечественные товары занимают уверенную позицию на внутреннем рынке. В Минске стартовал финал республиканской военно-прикладной игры «Прорыв» среди студентов. В финальных играх принимают участие 8 команд, объединивших 80 студентов учреждений высшего образования Беларуси. На соревнования приехали победители областных и Минского городского этапов игры. По одной команде от каждой области и 3 представителя от Минска. Торжественный старт масштабному патриотическому мероприятию был дан накануне. Участники во время гражданско-патриотической акции возложили гирлянду и цветы к обелиску братской могилы советских военнопленных, партизан и мирных жителей на 9-м километре Московского шоссе. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Могилеве плюс 17, в Бресте и Витебске плюс 18, в Гомеле плюс 19. Завтра в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Вопросы от блондинок. Отвечает Андрей Муковозчик.
1: В Нацбанке рассказали, как белорусы обзаводятся жильем. Одна из особенностей – доля сделок с квартирами снизилась, а с домами выросла. А вы, Андрей Николаевич, не хотели бы из шумной столицы перебраться в пригород?
2: Это другому пропагандисту надо задавать вопрос. Апологету зеленых лужаек, звездных соседей и чувства утоленного собственничества. Я, видимо, в своих дедов пошел, которые даже в далекие советские времена, даже от дармовых дачных участков пытались бежать, как от чумы. Дом, он ведь службы требует. Не обязательно в смысле государственной. Однако в своем доме всегда есть что делать. Всегда. Летом и зимой, в молодости и в старости, хочешь ты или нет, но будь добр, иди работай. Дом запускать нельзя. Оно и видно сразу, и качество жизни страдает немедленно. Потому у помещиков-то и было всегда столько прислуги. Пойди ты напиши «Я помню чудное мгновение», когда дорожки чистить надо, воды с речки наносить, а еще и куры, не кормлены у кого есть. Много вы знаете о свершениях застенковой шляхты, которая все это своими руками делала? То-то. Впрочем, девчонки, есть же и чисто белорусский наш фактор. Цитирую, «женщина главная». Как она скажет, так и должно быть. На этом те же деды мои в свое время и сломались, поэтому мудрым будет соблюсти баланс. Но не белорусов этому учить. Сами справятся.
1: Мэр японского города Ивата-сёка Кавата приняла решение взять декретный отпуск. Резкая критика части общества шокирует. Японцы стали говорить, что это безответственно. А рожать надо было до получения должности. Андрей Николаевич, в белорусских реалиях такая реакция невозможна, согласны?
2: Согласен, невозможно. Но японцев давно приучили, что личная жизнь ничего не стоит по сравнению с интересами корпорации. А уж о женской доле нечего и говорить. Каждой избушке свои погремушки. Надо не японок жалеть или их правила осуждать. Надо гордиться, что в нашей Беларуси женщина защищена лучше всех в мире. Не чужое хаять, а своим гордиться. Чувствуете разницу? Хотя в одном я могу с японцами согласиться. Променять счастье управления городом на счастье материнства, конечно, можно. Но вот не обеспечить при этом отопительный сезон, регулярный вывоз мусора и непрерывное пополнение налогооблагаемой базы, вот этого допускать нельзя. Может, поэтому у нас председатели исполкомов и уходят в декретный отпуск так редко? Или вы думаете, это все потому, что среди них не так много женщин, а?
1: Со светофоров на могилевских улицах убирают таймеры. В обратном отсчете времени нашли опасный недостаток – эффект последней секунды. Водители и пешеходы, видя, что до смены цвета осталось пара секунд, начинают ускоряться, сталкиваются на перекрестках, но мы не очень поняли, чем цифры опаснее мигания. Разъясните.
2: Когда оно мигает, проморгается, пойдем или поедем, нет соревновательного эффекта. Не тянет в позу низкого старта. Хочется просто подмигивать в ответ. А вот обратный отсчет, он человека мобилизует. Даже дети в колясках, слыхал я, кричали «Поехали!» После 3, 2, 1. Дай любому из нас обратный отсчет, на счет 0 кинется безоглядно, как в холодную воду. И хорошо еще, если вперед головой. Поэтому я инициативу могилевских властей и сотрудников ГАИ приветствую. Посмотрели необыяковым взглядом, не стали делать вид, что не их касается, приняли решение, внятно объяснили, молодцы. Еще бы и с некоторыми столичными перекрестками разобраться, на которых в часы пик машины скапливаются, как вода в ливень у коллекторов, затапливая все вокруг. И совсем хорошо на дорогах стало бы. Как пример могу предложить перекресток Колоса Хмельницкого около нашей редакции, где в конце почти каждого рабочего дня происходит локальный Армагеддон. Так пусть власти разрулят, а журналисты, соответственно, проследят и донесут до читателей, которые станут властям благодарны. И будет всем счастье.
0: Вопросы от блондинок.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко высоко оценил итоги официальных переговоров с президентом Узбекистана, которые состоялись в минувший четверг. Глава государства поблагодарил президента Узбекистана за его всегда открытый и конструктивный подход, готовность приложить максимальные усилия во имя развития и процветания стран и народов.
1: Абсолютно признателен всем, кто участвовал в подготовке визита, всем членам делегации страны Беларуси и Узбекистана, форума регионов, других мероприятий в разработке и согласовании пакета принятых документов, а он очень весомый. Осталось только совсем немного все это реализовать, о чем договорились. Спасибо вам, уважаемые узбекские друзья. Мы всегда рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте в любое время, в любом составе. Все, на что мы способны в Беларуси и можем сделать для Узбекистана, мы обязательно сделаем. Я пообещал это Шавкату Мирамоновичу. И поверьте, мы свою дорогу пройдем вовремя. И об этом и президент Узбекистана сказал, что он не отстанет. Он тоже пройдет эту дорогу в срок, как и положено.
0: Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Эдгарда Запашного с 50-летием. «Мы знаем и ценим вас как доброго друга Беларуси. Уверен, ваша творческая и общественная деятельность будет и далее способствовать укреплению культурных связей между нашими странами». Александр Лукашенко пожелал Эдгарду Запашному здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых вершин. Популяризация биржевой торговли, расширение товарной номенклатуры и укрепление деловых контактов. Именно по таким направлениям Белорусская универсальная товарная биржа и посольство Бразилии в Беларуси намерены наладить совместную работу. Соответствующая договоренность достигнута по итогам визита в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи чрезвычайного и полномочного посла Бразилии в Беларуси. По его словам, одна из основных функций посольства заключается в развитии торгово-экономических отношений с нашей страной. В связи с этим взаимодействие с биржей как площадкой, на которой широко представлен белорусский бизнес, станет важным шагом в реализации экономических интересов двух государств. И в завершении выпуска: белорусская железная дорога призывает соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях и вблизи железнодорожного полотна. Так, нельзя переходить железнодорожные пути в неустановленных местах, находиться вблизи путей в состоянии алкогольного опьянения. Запрещено ходить по путям и сидеть на рельсах, использовать наушники и мобильные телефоны, переходя пути. Также нельзя перебегать пути перед движущимся поездом. При переходе путей сначала нужно убедиться, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта. Официальные курсы Нацбанка на выходные: доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске и Гродно плюс 18, в Могилеве, Бресте и Витебске 19, тепла, в Гомеле плюс 20. Завтра в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть в ней себя отыскать. Нужно любить, как бы ни было больно. Нужно терять, чтобы снова найти. В жизни играть, но и жить каждой ролью. Много дорог.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: You know what? Not even God can stop me.

Александр Лукашенко сегодня поздравил президента Монголии с национальным праздником Наадамом. Фестиваль, уходящий корнями в историю вашей страны, ярко демонстрирует уникальность Монголии, самобытность ее культуры и неиссякаемую энергию народа, говорится в поздравлении. Президент Беларуси пожелал президенту Монголии и всему монгольскому народу благополучия и процветания. Пусть вечно синее небо Монголии всегда будет безоблачным, пожелал президент. Посол Беларуси в Израиле Юрий Ярошевич сегодня встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом III. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудили актуальные вопросы, которые касаются Беларуси и международной обстановки вокруг нее. Отмечена также близость подходов и шагов по поддержанию мира, предпринимаемых президентом Беларуси, патриархом Иерусалимским Феофилом III, направленных на поиск компромиссов, укрепление взаимопонимания и мирное урегулирование конфликтов. В Беларуси расширены возможности трудоустройства студентов старших курсов. Накануне вступило в силу постановление Министерства труда и соцзащиты от 24 апреля 2026 года. Документом внесены изменения в 30 квалификационных характеристик единого квалификационного справочника должностей служащих. Среди них должности в сферах сельского и рыбного хозяйства, телекоммуникации и почтовой деятельности, строительства, логистики, снабжения и быта, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и спорта. Принятые изменения направлены на расширение возможностей занятости молодежи, получение студентами практического опыта по специальности еще в период обучения и обеспечение организации квалифицированными кадрами. Республиканский праздник Купалье или Александрия собирает друзей сегодня проходит уже в 17-й раз. Одна из самых интересных локаций праздника под покровом Купальской Берагини. Здесь развернулись тематические площадки регионов Беларуси и России, презентационные экспозиции, народные костюмы, ремесла, декоративно-прикладное искусство и самобытная культура. В выставке-ярмарке принимают участие 85 мастеров декоративно-прикладного искусства из 29 регионов России. Официальная курс Курсы Нацбанка на выходные: доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Могилеве плюс 16, в Бресте и Витебске 17, тепла, в Гомеле плюс 18. Завтра в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем и поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.

Диско-хиты в ритме твоего дня, в ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно, гроза.
0: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша Победа. Наше Радио.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Permission of the Groove.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно, гроза.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно и Могилеве +20-22, в Бресте и Гомеле +21-23, в Витебске +22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.

по радио. Радио твоего дня.

0: Если ты слушаешь Альфа-радио, слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые, не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. Play.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Then take my heart and take me. If you feel you can, let go, let go, let go, let go.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Привет снова, говорю тебе в эфире Альфа-Радио, и, конечно же, говорю это любителям музыки, классного настроения и, конечно же, самых известных, популярных мировых хитов. Это Альфа-Хит-Парад. Два часа самых ярких музыкальных новинок и не только звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых двух ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире Альфа-радио. За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, двадцатка топовых исполнителей уже готова покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Но начнем традиционно с новостей из мира шоу-бизнеса. Итак, Мик Джаггер выразил осторожный интерес к экранизации эпической истории The Rolling Stones, отвечая на вопрос о возможном биографическом фильме. В интервью одному авторитетному изданию фронтмен коллектива не исключил такой возможности. «Да, меня это интересует», — сказал Джаггер, отвечая на вопрос, привлекла бы его идея экранизации. Он быстро отметил сложности, связанные с сокращением 60-летней истории группы, заметив, что большинство биографических фильмов фокусируются на узком промежутке времени. Есть много способов снять биографический фильм. Поэтому чаще всего, когда вы снимаете фильм, биографию, вы показываете небольшой фрагмент жизни человека, который обрамлен другими событиями. Джаггер привел в качестве примеров недавнее исследование. Он выделил биографический фильм о Бобби Дилане, совершенно неизвестное, который рассказывает о ранних годах Дилана в Нью-Йорке и его противоречивом переходе к электронной музыке. Он также упомянул свое участие в качестве продюсера в фильме 2014 года. Когда Джаггера спросили, на каком периоде творчества The Rolling Stones он хотел бы сосредоточиться, он признал сложность вопроса. «Я не знаю, на каком именно этапе, потому что это очень долгий период». Эти комментарии стали самым активным ответом Джаггера на давние слухи о биографическом фильме о Rolling Stones. Хотя группа и ранее сопротивлялась полной биографической экранизации, опыт Джаггера в продюсировании фильма, конечно же, дает ему уникальное понимание этого процесса. Учитывая, что Rolling Stones до сих пор активно гастролируют и выпускают музыку, любой биографический фильм столкнется с проблемой передачи их хаотичной истории. Пока неизвестно, будет ли это единый фильм или все-таки многосерийная сага. В общем, интрига вокруг Джаггера говорит о том, что эта идея больше не исключена. С новостями, собственно говоря, на этом завершаем и переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепельтом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам», Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: горячих хитов недели.
1: 18-я позиция The Door, Teddy Swims. Teddy Swims, американский исполнитель и автор, выступал с различными местными группами, затем начал выкладывать свои каверы в 2019 году на YouTube. Заработал первую известность и смог заключить контракт с известным звукозаписывающим лейблом. Ну а в 2020 году выпускает свой дебютный сингл и отправляется в первый тур. The Door, Teddy Swims, 18-е место.
0: 18-е место.

0: Вадимом Шепетом.
1: 17-я позиция. Апотек Розе и Бруно Марс. Питер Джин Эрнандес, настоящий артист, родился по знакам зодиака Весы 8 октября в городе столице Гавайев. Национальность мальчика сформировали его предки. Это пуэрториканцы и филиппинцы, а также евреи. Будущий вокалист взрослел в компании сестер. Кстати, у него был еще и сводный брат. Когда девочки подросли, они запустили свой собственный музыкальный коллектив и даже запустили реалити-шоу. Ну а музыкальным воспитанием Бруно Марса занимался отец Питер, участник местной рок-группы, который с юных лет присутствовал на всех выступлениях певца. А маме исполнителя известно то, что она имела музыкальное образование. К сожалению, в 2013 году женщина скончалась. Позднее на Суперкубке 2014 года музыкант посвятил ей выступление на барабанах. Несмотря на то, что родители артиста развелись, когда он был совсем маленьким, им удалось сохранить дружеские отношения. Марс рос подвижным ребенком. В 2 года певец получил кличку Бруно в честь популярного в то время рестлера, который отличался круглым лицом. С ранних лет Марс увлекался творчеством Майкла Джексона и Элвиса Пресли. Ну а в 7-летнем возрасте мальчик сыграл легенду рок-н-ролла в фильме «Медовый месяц в Лас-Вегасе». Питер так жился в роль, что еще долго в репертуар юного музыканта входили хиты Пресли, с которыми он давал концерт на Гавайях. Апотек Розе и Бруно Марс. 17-е место.
0: 17-е место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место. In the Dark от Purple Disco.

17-я строчка. Апате. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апате. 16-я позиция. Spot a Fake. Ava Max.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я позиция. Ху Чимин. Летом 25-го года состоялось долгожданное возвращение Чимина и Чонгука из армии. Событие взбудоражило фанатов по всему миру, ведь это приблизило завершение длительного перерыва в творчестве BTS, связанного со службой участников. Сразу же после демобилизации артисты отправились в офис, где провели прямой эфир и поделились впечатлениями от прохождения воинской обязанности. Пак признался, что чувствовал себя немножечко подавленным первое время, и поддержка Чонгука ему очень помогла. Даже когда их двоих отправили на линию, которая была расположена близко к опасной зоне, дружба помогла ребятам сохранять оптимизм. Ну и, конечно же, в ходе прямой трансляции участники BTS подтвердили, что уже готовят возвращение на сцену. Ху Чимин, 14-е место.
0: 14-е место.

0: Вадимом Шепелевым.
1: 13-я строчка альфа-хит парада «Эспрессо» Сабрина Карпентер. Практически сразу со съемками истории «Райли» Сабрина начала певческую карьеру. В 2014 году вышел ее дебютный мини-альбом. Также певица исполнила саундтрек сериалу «Истории Райли». Полноформатный дебютный альбом Карпентер с восторгом приняли как поклонники, так и критики. И, конечно же, после этого пластинка выиграла целую радиопремию. Ну, очередной альбом певицы под названием «Evolution» появился в 2016 году. Тогда же Сабрина объявила о начале большого тура в его поддержку. Ярким хитом пластинки стал композиция, которая покорила весь мир. Ну а в 17 году девушка также гастролировала по Европе. И, конечно же, покоряет весь мир до сих пор. «Эспрессо» Сабрина Карпентер. 13-е место.
0: 13-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11 место. World Gone Wild, Робин Шульц и Сэм Мартин.
0: 11 место.

Добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радиодвадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая строчка — Overdrive от Offenbach. Известный дуэт Offenbach был создан в 14 году во Франции. Название команда получила в честь французского композитора Жака Offenbach. Первая популярность пришла с выпуском композиции, которые удивили весь мир. После этих работ началось сотрудничество с известными звукозаписывающими лейблами. Музыканты сотрудничали с Робином Шульцем и Тиесто. Overdrive от Offenbach. Десятое место.
0: Десятое место.

0: Европа хит-парад.
1: Девятая позиция — Джек Джонс, композиция «Whistle». Музыкант выступает под псевдонимом Джек Джонс. Это британский диджей, продюсер, певец, сонграйтер и ремиксер. Известен своей песней «I Got You», которая возглавила британский сингловый чарт, записанный в дуэте с Дюком Дюмоном. Юный музыкант вырос в межрасовой семье. Оба его родителя — педагоги. После того, как отчим познакомил его с афробитом, Джакс начал слушать хип-хоп и традиционную африканскую музыку. Его музыкальные интересы сформировало творчество таких музыкантов, как Тимбаленд и Родни Джеркинс. Ну а с юного возраста Джакс изучал классическую гитару. В 15 лет он занялся битмейкингом. Яркий, талантливый музыкант. Джек Джонс, композиция «Whistle». Девятое место.
0: Девятое место.

хит-парадов. Это золото хит-парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Rochelle, композиция Shotgun. Это диджеи из Нидерландов. Они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Rochelle. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Rochelle. Здесь, в эфире Альфа-радио.

0: Альфа-хит-парад. Шестая строчка «Lovers in a Past Life» Кэлвин Харрис в эфире Альфа-радио. Свои самодельные сольные записи музыкант публиковал на странице в MySpace и завоевал там популярность. Тогда же появился псевдоним «Адам» стал Кэлвином Харрисом. В 2006 году Харрис подписывает контракт с издательской компанией, а также со звукозаписывающей фирмой. И уже через год состоялся релиз дебютного альбома исполнителя, который в Великобритании и США получил статус «золотого». Стилистически музыкальный язык первых композиций был приближен к направлению «электроклэш», а также напоминал звучание популярного жанра танцевального музыки 80-х годов. Lovers in a Past Life. Кэлвин Харрис. Шестое место.
1: Шестое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

Льюис, The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка. Over You.

0: недели. Пятая строчка альфа-хит-парада — Гарри Стайлз. Ози Твоз. Попутно с музыкальной карьерой артист попробовал себя в свое время в кинематографе. Он снялся в военной драме «Дюнкерк». Ради роли певец не пожалел свою прическу, он расстался с длинными волосами, постригшись под ноль. Свои локоны музыкант передал в благотворительный фонд. Так вот, позднее в интервью Гарри рассказал, что был рад присоединиться к актерскому составу фильма, куда вошли, допустим, даже Том Харди и Финн Уайтхед. Но в 22-м году зрители увидели психологический триллер «Оливии Уайлд. Не беспокойся, дорогая», где Гарри исполнил главную роль. Яркий, талантливый, разносторонний музыкант Гарри Стайлз. Ozzy Twos. Пятое место.
1: Пятое место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая строчка. I like the way you kiss me. Артемас. В 22-м году певец перебрался в США и с тех пор старался выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличив аудиторию своих слушателей на многих музыкальных площадках. Но в октябре 23-го года его очередной трек стал вирусным в ТикТоке и попал во все мировые чарты от Австралии и Британии до Швейцарии. Музыкальные критики заговорили об удивительной истории восхождения на мировой музыкальный Олимп. I like the way you kiss me. Артемас. Четвертое место.

0: Альфа-хит парад.
1: Вторая позиция «Fast» от Деми Ловато. Деми Ловато последовала примеру мамы, которая играла музыку в телекантри и выступала в группе поддержку своей любимой команды. Юная актриса в свое время училась играть на гитаре и фортепиано, брала уроки танцев и актерского мастерства. В интервью Деми Ловато признала, что была вынуждена перейти на домашнее обучение в 7 классе из-за издевательств одноклассников. «Fast» от Деми Ловато. Вторая позиция. Серебро радиочарта лучших любимых на этой неделе.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: недели.
1: Итак, первое место радиочарта «Лучших и любимых» Азизам, Эд Ширан.
0: Это «Альфа-хит-парад».
1: Появление звезды в седьмом сезоне «Игры престолов» в свое время вернуло скандалом. Певец согласился на участие в драме, чтобы порадовать актрису, которая воплотила Арию Старк. Эд появился в образе поющего солдата, но вызвал гнев зрителей. Его раскритиковали за бездарную актерскую игру и обвинили создателей в том, что проект утратил реализм. В ответ на последнее заявление Ширан отметил, что вряд ли можно назвать реалистичным сериал, в котором есть драконы. Скандал не вызвал артиста отвращения к кино. Наоборот, в 2019 году он появился в эпизоде драмы «Современная любовь». Затем зрители увидели Эда в облачении имперского штурмовика в фильме «Звездные войны. Скайуокер. Восход». Разносторонний, яркий, талантливый музыкант Эд Ширан и композиция «Азизам» снова на первой строчке «Альфа-хит-парада». Лови этот мега-хит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, «Альфа-хит-парад» ждет тебя в эфире «Альфа-радио» каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте «Альфа-радио». Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе музыкального, летнего, жаркого настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
0: Первое место.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.